Она отложила массимба отто. Дизом шея, дизом шея панцы. Кагатена ланнана и ясин двоето. И полз зин-зин.